0: Сельское время, шоковый траве, сам отпуск ходил, райский сад посадил.
1: Подумали,
0: а три крапивы.
1: Я бы
0: на кольце рушили с детского.

0: 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkowyci. Lemkiłski hołos w twojej chorzy.
1: Клей момент купил за рубли, пакет к нему купил.

0: Очарочка!
1: Вчера, днес, заран. Лем ФМ наживо. Слухай, передавай другим. Лем ФМ.